0: Ride, σκοπή πριάτελη.
1: Γεια σας αγαπητοί μας φίλες.
2: Hola, queridos amigos.
1: Hello, expensive friends.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
4: Witajcie, drodzy przyjaciele.
5: Sziasztok, kedves barátaim.
0: Multikulturnotu, multidobronamerenotu, но не мултиприемливото предаване.
6: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
7: Ама той... той не е...
8: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук.
9: Привет, дорогие друзи.
0: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

0: се.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
6: Witajcie, drodzy przyjaciele.
7: Sziasztok, kedves barátaim.
1: Multikulturnoto, multidobronamereneto, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.